в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел.